0: درود بر مردم زحمتکش و مهنت دوست. امیدوارم که همگی خوب و صحت و سلامت هستید. هر صبح آغاز زندگی نو است و این نو ساختن ها یا آفریدن ها از خود ما وابسته است. فقط هر لحظه زندگی رو باید با امید و باوری که می توانیم آغاز کنیم. صبح تنها آغاز روز نو نیست، صبح امکان دیگر است برای اصلاح اشتباه های دیروز یا گذشته از آن، امکان است برای عملی کردن مقصد نو، برای گفتن سخن نیک با کسی که دوستشان می‌داریم. شاید امروز کسی محض با تبسم ما و شما نیاز داشته باشد، شاید یک سخن نیک از زبان ما و شما تب شخصی را بالیده کند و شاید محض همین روز زندگی شما در سمت دیگر بهتر و خوبتر شود. خوب دوستان گرامی، خوش آمدید با شنیدن برنامه خودتون در قسمت دوم یا اینکه ساعت دوم برنامه نسیم صبح. و البته ما میتونیم بگویم که بار دیگر روز بخیر.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, мой любимый Таджикистан! Как приятно начинать новый день вместе с вами, друзья! Где бы вы ни находились сейчас, дома, в дороге или уже в ритме нового дня, мы рады быть частью вашего утра снова и снова. Если вы слышите мой голос, значит, наступило утро, а это время нашей встречи. У микрофона голос вашего утра, я, Томирис Набизот, и компанию мне в эфире составляет мой соведущий и друг, и сфандер Сиров. Доброе утро.
0: Бале, худуди қариб як соат мо бо шумо хоҳем буд ва дар дақиқаҳои оянда аз муҳимтарин хабарҳо, рӯйдодҳои варзишӣ, сурудҳои дилнишин ва суҳбатҳои ҷолиб албатта баҳра мебаред. Вале ҳамин гуна аст ва бояд бигӯям ки Томирис яхмосро зиёдтар хӯрдааст. Ҳоло
1: контракт. Все в порядке, друзья. Хочу напомнить, вы слушаете радио Таджикистан. В эфире программа «Насими суп». И пусть это утро принесет вам спокойствие, вдохновение и хорошее настроение. Впереди сегодня интересная информация, приятная музыка и все самое важное для начала нового дня. Пусть этот день будет наполнен доброй энергией. Добро пожаловать в новое утро. Оставайтесь с нами, а мы со Свандером начинаем.
0: Мали дусуна гироми ва буад баруятон як элон ро бигуям, пеш аз оне ки мо ба суруд мегузарем. Мо дар имрӯз вобаста бо футбол, мо агар нагӯем гунаҳгор мешем, бояд ҳатман перамони футбол як баҳс, як мунозира бояд ки мо ҳатман анҷом бидиҳем. Шояд баъди соатҳои 7:30 ё ин ки 7:40 пешниҳоди шумо хоҳад шуд. Дар бахши мустақим, шумо метавонед ки бо рақами 2760 ва 2760 бо мо дар тамос бошед ва ҳатман андешаи худатонро перомони роҳи тай кардаи дастаи мунтахаби Испания ва тими милли Аргентина то ба финал, ки кадом роҳро чӣ гуна сипарӣ карданд. Ва бояд бигӯям ки баҳсу сару садоҳо на танҳо дар шабакаҳои иҷтимоии бахши тоҷики Facebook, Telegram, Instagram ва дигару дигараш зиёд буд, балки дар сомонаҳои русиву инглисиву фаронсавиву ҳатто ҳамзабонони мо ҳам баҳсҳо, махсусан перомони баромади дастаи мунтахаби Аргентина, намедонам барои чӣ сару садоҳои зиёдро ба бор овард. Мо вобаста ба ҳамин мавзӯъ ҳатман як суҳбате хоҳем кард бо ҳам шунавандагон ва ҳам чанд шорҳони машҳури кишвар. Бояд ки дар хати алоқа бошем, бо онҳо низ суҳбат бикунем ва назари ишонро ҳамчун коршинос бигирем. Ҳоло як суруд мешунавем, суруди дархостӣ аст албатта аз ҷониби Фаридуни Хуршед зери унвони ҳарфи дили маро мешунавед.

0: Итак, друзья, напомню, сегодня 17 июля 2026 года. Мы с вами на радио Таджикистан, и это программа «Насими Суб». Продолжаем нашу рубрику календарных дат. Как я говорила выше, сегодня отмечают Всемирный день международного правосудия, он же World Day for International Justice. Отмечается 17 июля каждый год. Он посвящен развитию международного уголовного правосудия и деятельности Международного уголовного суда. Почему же выбрали именно 17 июля? Потому как эта дата связана с историческим событием. 17 июля 1998 года в Риме 120 государств приняли Римский статут, международный договор, который учредил Международный уголовный суд. А также Римский статут вступил в силу 1 июля 2002 года, когда его ратифицировало необходимое число государств. И Международный уголовный суд официально начал работу. Именно поэтому 17 июля стало символической датой для празднования развития международного правосудия. Зачем же учрежден этот день? Его цель – привлечь внимание к важности защиты прав человека, борьбы с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления, укрепление международного права и, конечно, поддержки справедливого судебного разбирательства. Таким образом, 17 июля выбрали, потому что именно в этот день, в 1998 году, был принят Римский статут. Документ, заложивший правовую основу для создания первого постоянного международного уголовного суда. Исфандер?
1: Бале, ва, дусона гироми, оло бароятон як чанд тавсия гуем, ёнки ба истилой машур лайфхак, барой огози рузи нау, аз кучой дастрас кардам, бароям писан омад, ва умедурам ки барой шумун из писан хвад омад. Хаф лайфхак барой читару бехтар огоз кардан рузи нау. ва дӯстони гиромӣ, каме пештар ман гуфта будам, ки баъд аз чанд дақиқа мо перомони футбол суҳбат мекунем. Як чанд нафар мо инҷо навиштанд, каме баъдтар мо ба ин бахш бармегардем, аммо ҳоло биёд инҷо пешниҳод мекунам. Дар қисмати якум гуфтааст, ки 30 дақиқа аввал телефонро истифода набаред, ба ҷои он тартиби рӯзро ба нақша гирифтан хубтару беҳтар аст. Ман намедонам, аслан ҳамин ҳоло телефон то ҳадде ба ҷузъи зиндагии мову шумо ворид шудааст, ки қариб ки бе он намешавад. Ҳамин ҳоло тасаввур кунед, ки дар дасти мо он ҳам компютер аст, ҳам ноутбук аст, ҳам планшет, ҳам телефон, чанд нафар аст.
2: наушники

0: Ва
1: бале,
0: ҳама чи, ҳама чи техника. Мо техника бо ҳамдигар намефаҳмам, як мисли як оила шудем. Хуб, дар қисмати дуюм гуфтааст ки об нӯшидан, яъне баъде ки инсон аз хоб бармехезад, организми инсон об ба об ниёз доштааст. Пештар гуфтед ки об ҳатман оби гармтар бошад.
1: Ну, кстати, да, друзья, я на самом деле очень много слышала именно с медицинской точки зрения, что именно утром после пробуждения, если мы, ну, буквально выпьем стакан кипятка, ну, это образно сказано кипяток, да, воду более-менее теплой температуры, то организм начинает уже функционировать правильно, и, соответственно, ну, это имеет очень большую пользу, хотя некоторые говорят, что на самом деле нужно добавлять туда воду, прошу прощения, мед, имбирь, я не советую, потому что с утра нагружать организм сладким, я не считаю, ну, я не нахожу это правильно. Поэтому вот вода это самое лучшее.
0: Ин одате ки мо аслан дорем қарибки ҳар саҳар ширини мехӯрем, ин бад аст.
1: Да, потому что прежде чем человек покушает сладкое, обязательно должен быть завтрак. Если вы обратили внимание, Сфандер, наш народ очень любит вкусно покушать, но завтракать мы не любим.
0: Ман як замон, бале, як замон омзгор хам будам. Гоҳ-гоҳ ба хонандаҳо мегуфтам, ки ҳамин ҳар саҳар шакарчой нахӯред. Механдамстуд охӯ аз куҷо медонем? Мегуфтам, манам ҳамдеҳаи шумо ҳастам, охӯ манам шакарчой.
1: Да, да, друзья, это база, это наше как бы детство, но это неправильно, потому что чрезмерное, скажем, употребление сахара и всех его, скажем, видов приводит, не дай бог, к сахарному диабету, к инсулинорезистентности и со всеми вытекающими моментами, поэтому я считаю, что все-таки лучше начинать со здорового завтрака, где преобладающее количество, это, ну, как бы калории, это калории, белки, да.
0: Бале, бо пештар ба ман гуфтав дан, ки Томирис متخصص ҳам аст дар ин баҳса ҳавои кунагун бувар накардам да акӯ бувар кардам хуб дар қисмати дуюми сеюми лайфхак гуфтанд ки то 10 дақиқа тамрини сабук намояд хуб ин маълум аст ки кадом легкий атлетика тамрини сабук
1: варзишида
0: хуб чаҳорум чанд ҳадафи муҳими рӯзро ҳатман навиштан барои мисол ман ҳамин рӯз нишастам ва он ҳадафҳое ки дар эфири мустақим доштем ҳамонҳоро рӯи варақ овардам ҳамин гуна аст ҳар як ас барои худаш як ҳадаф гумон мекунам ки бояд дошта бошад ва бидуни ҳадаф аз хона баромадан ин албатта Зиндаги бе хадаф мисли будану набудан аст.
1: Совершенно верно, да. У человека должна быть цель, должны быть какие-то, должен быть, в принципе, какой-то стимул, чтобы идти к чему-то, потому что если ты будешь жить просто, прожигая свою жизнь, дни не возвращаются, друзья, мы с вами знаем, время утекает вообще, без, как бы, к сожалению, безвозвратно, и если у нас есть какая-то цель, мы к ней идем, мы стремимся, мы учимся, мы развиваемся, а если нет, то мы, как говорится, мы будем чахнуть, как растения, а это нам не нужно.
0: Мале. Хуб, қисмати дигар гуфтааст ки бештар худро ба чизҳои мусбат моил намоед. Масалан, ҳамин вақте ки шумо вориди интернет мешавед, шабакаҳои иҷтимоӣ, кӯшиш кунед ки хабарҳое ки манфӣ ҳастанд, онҳоро ё набинед ё ин ки нахонед. Хуб, шашум, субҳонаи солим хӯрдан. Ан ҳамон чизе ки пештар шумо гуфтед. Дидед, мутахассис ҳастед. Ва дар фарҷом, ҳафтум, ҳар рӯз чизе омӯхтан. Лоақал то 10 саҳифа мутолиа кардан. Рӯзи ман дар шабакаи Фейсбук як аксро мегузорам. Дирӯз вақте ки дар бозор будам барои хариди молу маҳсулоти рӯзгор, як бонуро дидам, бонуи беҳад сол дида буд. Гӯем ҳамин молу маҳсулот мефурӯхт. Дар дасташ нашрия буд, намедонам кадом газета, мутолиа мекард. Бароям як саҳнаи бисёр аҷиб буд, ки як ҳам сину сол рафта ва ҳам дар бозор, дар кӯча нишаста ва боз мутолиа мекунад. Хуб, ҳамин буданд чанд лайфхакҳо барои беҳтару хубтар гузарондани оғози рӯз. Як суруд мешунавем, суруди дархостӣ аст аз ҷониби яке аз шунавандагони доимии мо, ки гуфт ки як суруди ҷолибу ҷаззобу рақсиданӣ бошад. Мо онро пешниҳод мекунем ва баъдан ба қисмати бахши гол мегузарем.

Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: Уважаемые слушатели, каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории, загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнаете, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых. Рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

Новости культуры на радио Таджикистан. Министр культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатарьон и чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан господин Го Джи Цзюн обсудили текущее состояние и перспективы развития таджикско-китайского сотрудничества в сфере культуры и динамику взаимодействия в последние годы. Особое внимание уделено вопросам расширения культурных обменов, реализации совместных проектов, укрепления гуманитарных связей, а также дальнейшего развития сотрудничества между учреждениями культуры двух стран. Министр культуры Таджикистана подчеркнула, что расширение совместных инициатив в области искусства, музейного дела, библиотечного сотрудничества, сохранения историко-культурного наследия и проведения культурных мероприятий позволит вывести партнерство на новый уровень. Гоу Джи Цзюн отметил, что Китай придает большое значение укреплению гуманитарных связей с Таджикистаном.

Союзе писателей Таджикистана состоялось мероприятие, посвященное жизни и творчеству выдающейся таджикско-персидской поэтессы Рабии Балхи, чье 1050-летие в следующем году будет отмечаться на международном уровне в соответствии с резолюцией ЮНЕСКО. Председатель Союза писателей Таджикистана Низом Касим отметил, что в своих ежегодных посланиях Маджлис-и-Улии и обращениях к народу президент Республики Таджикистан придает особое значение вопросам воспитания духовного самосознания, чувства патриотизма и уважения к историческому прошлому и заслугам предков. В годы государственной независимости новый импульс получили возрождение и популяризация богатого, но со временем преданного забвению творческого наследия поэтов далекого прошлого. Рабия Балхи тому убедительный пример. Она жила в одном веке с такими гениями, как Рудаки и Абали Ибн Сино, период правления великих саманидов. Она также встречалась с основоположником таджикско-персидской литературы, и эта встреча произвела на обоих огромное впечатление. Их поэзия во многом схожа. В ней преобладает дух таджикского самосознания. Язык на удивление прост и близок к народу, а оба поэта воспевают природу, любовь и дружбу. Государственное учреждение телевидения «Синамо» представило зрителям художественный сериал «Сила любви», посвященный строительству Рогунской гидроэлектростанции. Об этом сообщает Комитет по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан. Это первый сериал, снятый в Рогунской гидроэлектростанции. Картина рассказывает историю чистой любви двух специалистов – врача Тахмины и строителя Рустама. Главные герои решают создать семью и вместе трудиться во имя светлого будущего своей родины. На фоне истории их любви раскрывается масштаб Рогунской гидроэлектростанции и самоотверженный труд работников электростанции.

В профессиональных театрах Таджикистана поставили 22 новых спектакля, среди которых спектакли «Коронующие нацию», «Бабаджон Гафуров», «Рабия Балхи», а также «Палет Пахита». Новые постановки созданы как по произведениям таджикских авторов, так и по классическим произведениям мировой драматургии. Они вошли в репертуар государственных профессиональных театров страны и направлены на сохранение национального культурного наследия, популяризацию исторических личностей и развитие театрального искусства. В Душанбе вышла в свет монография доктора филологических наук профессора Масрула Абдулзуда под названием «Публицистическая деятельность Маруфа Расули и Али Исмаилзуда». Научное издание посвящено всестороннему исследованию жизни, творческого наследия и деятельности двух выдающихся, но долгое время незаслуженно забытых представителей таджикской журналистики и общественно-политической мысли. Маруфа Расули, 1900 года рождения, и Али Исмаилзуда, 1903 года рождения. Исследование основано на глубоком анализе публицистических материалов, опубликованных в таджикской периодической печати 1920-30-х годов, а также архивных документов и других исторических источников. Автор раскрывает вклад Маруфа Расули и Али Исмаилзуда в становлении таджикской публицистики, развитие национальной журналистики и защиту национальных интересов таджикского народа в один из наиболее сложных и судьбоносных периодов его истории. Напомню, что автор монографии Масрур Абдулзуда, известный таджикский ученый, доктор филологических наук, профессор по специальности медиакоммуникация и журналистика, член Союза журналистов Республики Таджикистан. Новая монография адресована исследователям таджикской журналистики и публицистики, преподавателям, докторантам, магистрантам, а также студентам профильных специальностей. Это были новости культуры на радио Таджикистан.

Напоминаем, вы слушаете программу ЛИК. Литература, искусство, культура. И сегодня мы расскажем вам о таджикском кинематографе. История, развитие и современность таджикского кино. Таджикский

века была создана киностудия «Таджик-кино», которая впоследствии получила название «Таджик-фильм». Именно она стала главным центром производства художественных, документальных и научно-популярных фильмов страны. Первоначально студия выпускала короткометражные документальные фильмы и кинохронику, рассказывающие о жизни молодой республики. Одним из первых художественных фильмов считается «Когда умирают эмиры». Он был снят в 1932 году и был посвящен историческим событиям в борьбе за новую жизнь.

Огромный вклад в становление таджикского кино внес режиссер Кумиль Ярматов, которого считают одним из основателей национального кинематографа. Его фильмы «Почетное право» и «Иммигрант» стали первыми значительными художественными работами, раскрывающими жизнь и судьбы таджикского народа. В годы Великой Отечественной войны киностудия сотрудничала с эвакуированными советскими кинематографистами. Это позволило подготовить новое поколение таджикских режиссеров, операторов и актеров, которые впоследствии создали собственную национальную школу кино.

Наибольшего расцвета таджикский кинематограф достиг в 50-80-х годах. Именно в этот период были созданы фильмы, вошедшие в золотой фонд советского и мирового кино. Особое место занимает творчество режиссеров Бориса Кемягарова, экранизировавшего произведения классической персидско-таджикской литературы. Его фильмы «Судьба поэта», «Кова-кузнец», «Сказания о Рустаме», «Рустам и Сухроб», «Сказания о Сиявуши» стали настоящими шедеврами историко-эпического кино и познакомили миллионы зрителей с богатым наследием таджикской культуры –

Значительный вклад внесли также режиссеры Тахир Сабиров, Давлат Худуназаров, Валерий Ахадов, Анвар Тураев, Марат Орипов, Марворит Касымова и другие, создавшие фильмы, посвященные истории, нравственным ценностям и современной жизни общества.

0: После обретения независимости в 1991 году киноиндустрия пережила тяжелый кризис. Несмотря на сложный период, удалось сохранить деятельность национальной киностудии «Таджикфильм», профессиональные кадры и преемственность поколений кинематографистов. Но, несмотря на сложности, таджикские режиссеры продолжали создавать фильмы, многие из которых снимались в международном сотрудничестве. Международную известность получили работы Бахтиёра Худойназарова, в частности, фильмы «Лунный папа» и «Братан», а также картины Джамшеда Усмонова, которые были представлены на престижных мировых кинофестивалях. Мы побывали в обновленных, отремонтированных павильонах студии «Таджикфильм», и вот что там нам рассказали.
1: Мое имя Тило Некадамов. Я главный редактор журнала «Кино» и «Киновед», член Союза писателей Таджикистана. В данный момент работаю в киностудии. Вот я говорю, если вы были бы 10 или 15 лет

0: назад в киностудии. Такой атмосфера была в киностудии, что невозможно было зайти в зал. В зал сейчас мы называли вот имени великого режиссера таджикского Тахир Сабиров. Вот за эти годы, смотрите, вот сейчас вы зашли, смотрели во двор, везде, в этажах, в павильонах, все сделали капитальный ремонт. Купили новую аппаратуру. Там такие декорации готовили, что вот Джовина Ой там снимали. У нас уже учатся в ДовГИКе. Вот прошлый год пришел узбекский актер Фарод Махмудов. Он выбирал свою таджикскую группу. Вот там у нас кадр есть, в Ленинграде кадр есть. А вот насчет подготовки фильмов, мы начали с видеофильма. Тогда пленка не было, граторы не были. Мы начали с видеофильма и постепенно перешли на цифровой. Сначала были, да, вот такие более-менее скромные фильмы. А сейчас уже ребята снимают такие серьезные фильмы и художественные, и короткометражные, и документальные, и анимационные. Уже начали сотрудничать с узбекским кино, российским кино, грузинским кино, азербайджанским кино. Предложение с Киргизфильм тоже поступило, с Туркменфильм поступило. С ленинградским киностудией «Лендок» уже снимали фильм. А в данный момент, вот вы знаете, что мы заканчивали фильм, художественный фильм про великие таджикские и узбекские писатели, поэты, философы Абдурахмани Джоуми и Алишер Навои. Такие планы у нас, что этот фильм будут показать в днях празднования независимости и в Таджикистане, и в Узбекистане. А в целом, если сказать, очень много фильмов снимали ребята, вот наши хорошие режиссеры Далер Рахматов, Мухаммад Раби Исмаилов, Музафар Муэдинов, Файзулов Файз, Абдулхай Зокиров. Все работают, вот Рустам Шуазимов. Все работают. У нас кипит.
1: Наши фильмы представляют
0: да, на да, вот недавно вот, Муэддин Музафаров получил приз вот недавно. Его фильм «Могида Шас» получил две приза. Угу. Лучший мужской роль и лучший художественный фильм. Так что есть можно гордиться, да, можно гордиться. И мы надеемся, что лучше еще будет, потому что правительство по любых сторон держит таджикское кино. Я надеюсь, что для нас сотрудничество, которое я назвал с другими киностудиями, угу, это дает хорошие плоды. Кинофестиваль, тот же самый национальный, таджикские фильмы. А второй год уже начинается международный кинофестиваль, тот же самый. Там участвуют и Среднеазиатские республики, Прибалтика, ну и весь, кто хочет, Индустон, все могут участвовать. Это уже международный кинофестиваль. Вот это тоже обозначает, что значит таджикское кино идет вперед. У нас уже есть возможность. Уже третий год мы проводим такой замечательный кинофестиваль, тот же самый. К нам пришли вот знаменитые режиссеры с Индустана, с России, с других вот братских республик. Узбекфильм пришли, знаменитые актеры. Так что год от года фестиваль дает хороший результат.
1: Нам есть что показать, как это принять. Уже опыт работы есть.
0: Да, уже очень даже. В преддверии 35 лет независимости киностудия намерена снимать две такие замечательные проекты. Я имею в виду художественные фильмы про Рубей Балхей, поэтесса десятого века. И про Борбат. Такой был музыкант и певец знаменитый. Это большие проекты. И вот это третий у нас проект, фильм про Абули ибн Сино, Тири Сино. Вот я думаю, это, если мы снимаем вот эти фильмы на высшем уровне, они таджикское кино еще раз поднимут на мировой
1: уровень.
0: Да. И вот надеемся, которые у нас учатся в ГИКе, там 10 или 15 молодые, они вернутся и заполняют нашу пустую место, которое осталось в киностудии. Они заполняют. Так что мы надеемся очень.

Сегодня таджикский кинематограф постепенно развивается. Киностудия «Таджикфильм» продолжает выпускать художественные, документальные и анимационные фильмы, поддерживает молодых режиссеров и участвует в международных кинофестивалях. Современные фильмы затрагивают темы истории, патриотизма, семьи, молодежи, национальных традиций и социальных проблем. Государство уделяет внимание сохранению кинематографического наследия и модернизации отрасли.

таджикский кинематограф является важным элементом культурной идентичности страны. Он сохраняет историческую память народа, знакомит зрителей с богатой литературой, традициями и обычаями Таджикистана, способствует развитию национального искусства и укрепляет культурные связи с другими странами. За годы своего существования таджикское кино воспитало целую плеяду талантливых режиссеров, актеров, сценаристов и операторов, чьи произведения стали частью мирового культурного наследия. Несмотря на современные вызовы, национальный кинематограф сохраняет творческий потенциал и продолжает развиваться, открывая новые страницы в историю культуры независимого Таджикистана. За 35 лет независимости кинематограф Таджикистана прошел сложный путь от глубокого кризиса начала 90-х до постепенного возрождения и выхода на международную арену. Несмотря на последствия кризисов, экономические трудности и сокращение финансирования, отечественное кино сумело сохранить свои традиции, открыть новые имена и вновь заявить о себе на мировых кинофестивалях.

0: Одна из одаренных современных режиссеров киностудии «Таджикфильм» Шаруфат Арабова рассказала нам о сегодняшних и будущих своих фильмах.
1: В данное время я работаю над документальным фильмом о Рубье Балхи, поэтессе X века, жившей в период саманидов. И это документальный фильм. У нас также на киностудии сейчас запущен, но пока еще в стадии сценария, игровой фильм о Рубье Балхи. Но поэтому не стоит путать эти два проекта. Мой должен быть более аналитичным, базироваться на документальных материалах и скорее больше интерпретаций в научных источниках ее образа, о том, как он анализируется. Вот. И на самом деле не хотелось бы делать такой сухой документальный фильм, хотелось бы сделать его в форме эссе, то есть он поэтическое эссе.
0: Очень сложно. Я думаю, что намного сложнее делать документальные фильмы, чем игровые. В принципе, в игровых можно что-то домыслить, что-то можно дописать, дофантазировать. Но документальные, они же основываются на документах, на исторических материалах. Я представляю, сколько книг вы перелистали, прежде чем сели за написание.
1: Да, да, вы правы, потому что мы связаны, допустим, с тем, что должны консультироваться с учеными, консультантами, то есть постоянно должен быть взаимообмен. И здесь идея о Рубье Балхи, вот ее образ, он оставляет очень много широкое поле для простора, для интерпретации, потому что о ней сохранилось очень мало фактического материала. Именно поэтому нам приходится пользоваться и косвенными источниками, чтобы дополнять, как, допустим, не только фокусироваться на ней как поэтессе, но также, допустим, оценивать и социально-культурное состояние саманидского общества, состояние образования, как оно было налажено, как, допустим, обменивались книгами, как обменивались поэты своими стихами.
0: На какой ниве она выросла, да? Что сподвижило, что из нее такой легендарной личности?
1: Да, что именно сформировало ее, потому что не будь той атмосферы, да, не появилась бы Рубье Балхи.
0: А вот какие-то интересные моменты можно нам сказать?
1: Например, у нас, потому что, опять же, нам приходится выходить из положения, у нас мало, ее изображений практически не сохранилось, их нет. Сохранились только вот 55 бейтов. Нам приходится какие-то сцены восстанавливать, но, опять же, по Илахинаме Атора, то есть по божественной книге, то, о чем он писал, но это теперь воплощать в кинематографических образах. Тут у нас постановочная сцена, как, например, прощание ее с отцом, смерть отца, и о том, как она влюбляется, и потом эта любовь не оставляет ее в покое. Но, опять же, это будет одна из интерпретаций ее образа. Потому что, посмотрите, в театре, как ее образ на протяжении советского периода, столько пьес было написано, и ставилось. Даже недавно вот Харовский театр тоже приехал в Душанбе и показал постановку Рубья Балхи. То есть это и в Афганистане был создан фильм, кстати, в 70-х годах 20 века тоже Рубья Балхи. И каждый раз Рубья, она по-новому предстает. Вот сейчас хотелось бы сделать такой неординарный образ, потому что не стереотипный. Это именно Рубья, какой я ее вижу.
0: Какая ваша Рубья?
1: Она очень молода, ей примерно где-то 18-20 лет, то есть это вот очень юный возраст, но для того времени это достаточно взрослый возраст, потому что вы знали, что раньше созревали раньше. И человек, который с любовью, с радостью, с такими младенческими глазами смотрит на этот мир, потому что это все проявлено в ее поэзии, и который сталкивается с первой любовью.
0: Ну, думаю, что у человека должна быть действительно великая душа, что способна так искренне любить.
1: Надо иметь прекрасное образование и разностороннее образование.
0: Шарифан, а еще кроме любви, что вы замышляете? Что еще в планах на будущее?
1: Спасибо. На самом деле меня также волнуют вопросы даже Бухары начала 20 века, тот переломный момент, который, допустим, отражен в фильмах «Смерть ростовщика», да, когда совершилась вот эта революция, когда был переход от старого к новому укладу. Судьбы тех людей, которые жили в Бухаре. Хотелось бы сделать что-то и на эту тему. Я не знаю, это будет документальный или игровой фильм.
0: Об истории таджиков?
1: Да, да. Именно, наверное, то, что близко и моей семье, потому что, допустим, по предкам моего отца, вот, потому что он сам родился в Бухаре, ты как раз был свидетелем этого переломного времени. Вот. И связать его, конечно, с современным Таджикистаном, с современным обществом, в котором я живу.

начала 2000-х годов постепенно увеличилось количество художественных, документальных и короткометражных фильмов. Особое внимание стало уделяться историческим, культурным и социальным темам. В эти годы были созданы фильмы, ставшие символами эпохи. «Кош-бах-кош», созданный режиссером-бахтером Худой Назаровым в 1993 году. «Хоки-ватан», режиссер Одина Шарипов. «Душанбе. Город хлебный», он был снят в 1994. «Присутствие», снятый в 1995 году. «Сукут. Молчание», 1997 год. Фильм известного иранского режиссера Мохсена Махмальбофа, снятый при участии таджик-фильма. «Возвращение в Душанбе», 1998. «Лунный папа», 1999 годы. Он был снят бахтиором Худой Назаровым, ставшим одним из самых известных фильмов таджикского кинематографа в мире.

Таджикские фильмы стали регулярно участвовать в престижных международных кинофестивалях в Азии, Европе и странах СНГ, получая награды и положительные отзывы критиков. Одним из важнейших событий этого этапа стало создание фильма «Истинный полдень». Он был снят в 2009 году режиссером Носиром Саидовым. Этот фильм стал первой полнометражной художественной картиной, снятой в независимом Таджикистане на профессиональной 35-миллиметровой пленке. Он вошел в официальную программу международного кинофестиваля в Роттердаме и получил признание на ряде зарубежных кинофорумов. Производство фильмов постепенно перешло на цифровой формат, что позволило значительно снизить стоимость съемок и увеличить количество молодых авторов. В 2017 году была утверждена государственная программа развития кино Республики Таджикистан. Она была направлена на модернизацию отрасли, поддержку национального кинопроизводства, подготовку специалистов и развитие кинопроката.

Одним из главных событий культурной жизни страны стал международный кинофестиваль «Тоджи Сомон», который проводится в Душанбе раз в два года и объединяет кинематографистов стран Центральной Азии, СНГ и дальнего зарубежья. В свою очередь, таджикские фильмы регулярно участвуют в кинофестивалях России, Казахстана, Узбекистана, Ирана, Индии, Германии, Франции, Италии, Южной Кореи, Марокко и других стран. В 2025 году начала работу интернет-платформа «Таджикфильм ТВ», где представлены фильмы советского периода и картины, созданные за годы независимости. Это стало важным шагом в популяризации отечественного кино и обеспечению доступа зрителей к национальному кинематографу.

А сейчас, уважаемые слушатели, мы вам перечислим известные фильмы периода независимости. Итак, «Кош бах кош», бахтер Худо Назаров, 1993 год. Одина Шарипов, «Хоки ватан». Одина Шарипов, «Дети войны». Мухсен Махмальбов, «Молчание», «Сукут». Бахтер Худо Назаров снял фильм в 99 году «Лунный папа». Джамшед Усмонов в 2002 году снял фильм «Ангел справа». И в 2021 году на экраны выходит фильм «Автобус», снятый государственной киностудией «Таджикфильм». Он получил множество международных наград. Также за последнее время завершено производство трех полнометражных фильмов. Это фильм «О Шьоне Мехар», «Рыба для Черчилля» и фильм «Корни». И уже в начале 2026 года были сняты документальные фильмы «Древний Хуталь» и «Могущество единства», рассказывающих о достижениях Республики Таджикистан. Одним из наиболее значимых результатов явилось завершение производства совместного таджикско-российского художественного фильма «Шабахи Дарзулмот» режиссера Руми Шуазимова. И, конечно, международный проект «Сияние звезд» Джами Инавуи, премьера которого запланирована к празднованию 35-летия государственной независимости Таджикистана.

За годы независимости сформировалась плеяда молодых талантливых режиссеров, сценаристов и операторов, которые успешно сочетают национальные традиции с современными художественными подходами. Документалистика стала одним из наиболее активно развивающихся направлений, отражая историю, культуру, природу и общественную жизнь нашей страны. Через кино зрители знакомятся с богатым историческим наследием, народными обычаями, традициями, языком и духовными ценностями таджикского народа. Переход на цифровые технологии позволил повысить качество производства, монтажа и распространения фильмов, а также расширить возможности молодых авторов. Следует отметить, что государство уделяет внимание развитию кинематографии через финансирование отдельных проектов, проведение кинофестивалей, поддержку дебютных работ и укрепление материально-технической базы отрасли. Сегодня кинематограф Таджикистана остается важным инструментом культурной дипломатии и сохранения национального наследия. Его дальнейшее развитие связано с расширением международного сотрудничества, внедрением современных технологий, подготовкой молодых специалистов и созданием конкурентоспособных фильмов, способных достойно представлять страну на мировой киноарене. Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «Лик. Литература. Искусство. Культура». С вами была я, Мэтта Барина Мунджон. Будьте счастливы!

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фадун Кими, с рубрикой новостей дня Таджикистана и мира в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Таджикские ученые получили 11 патентов на изобретение. МВД Таджикистана призвало соблюдать меры пожарной безопасности в период аномальной жары. В августе состоится республиканский конкурс «Топ-35 надежных партнеров года». 29 стран подписали соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. А теперь к основным новостям. Ученые Национальной академии наук Таджикистана за 6 месяцев 2026 года получили 11 патентов на изобретение, 2 положительных решения о выдаче первых патентов, 1 свидетельство об авторском праве и 2 свидетельства о регистрации авторских прав на объекты интеллектуальной собственности. Отмечено, что ученые продолжили исследования по 99 научным темам, включая 65 фундаментальных, 9 прикладных и 25 фундаментально-прикладных, достигнув значительных результатов в приоритетных областях науки. В результате научно-исследовательской работы, проведенной учеными Академии в первом полугодии 2026 года, опубликовано более 1320 научных работ, в том числе 43 монографии, 68 книг, научных сборников, брошюр, рекомендаций, атласов и каталогов, а также более 1200 научных статей. На фоне сильной жары Главное управление Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Таджикистана обратилось к жителям и гостям страны с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности. Ведомстве отметили, что в условиях высоких температур возрастает риск возникновения пожаров. Владельцам газовых баллонов рекомендуется хранить их в тени, защищая от воздействия прямых солнечных лучей. Также ведомстве призвали своевременно заменять поврежденную и изношенную электропроводку. Отдельное внимание уделено соблюдению мер предосторожности на открытой местности. Противопожарной службе напомнили о недопустимости разведения огня вблизи полей, пастбищ, сенокосов и мест хранения кормов. В МВД подчеркнули, что соблюдение этих простых правил помогает предотвратить возникновение пожаров, сохранить жизнь и здоровье людей, а также защитить имущество и окружающую среду. В августе в Душанбе в рамках празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан состоится республиканский конкурс «Топ-35 надежных партнеров года». Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан Фарходжо Рахмуналийзода. Целью конкурса является определение наиболее надежных отечественных компаний и предприятий, содействие развитию частного сектора, укреплению торговых отношений и партнерства между отечественными предпринимателями, привлечению иностранных инвесторов и зарубежных партнеров, а также повышение авторитета и деловой репутации таджикских предпринимателей в деловых кругах зарубежных стран. За первое полугодие 2026 года в Таджикистане зарегистрировано 1330 новых дихканских хозяйств. Об этом сообщили в Государственном комитете по землеустройству и геодезии Республики Таджикистан по итогам первого полугодия 2026 года. По состоянию на 30 июня общее количество дихканских хозяйств в стране достигло 200 097. Больше всего новых хозяйств зарегистрировано в Хатлонской области – 573, в Сагдийской области – 414, в районах республиканского подчинения – 261, в Горно-Бадахшанской автономной области – 82. Также было отмечено, что общее число пайщиков дихканских хозяйств в республике составляет 796 094 человека. Республика Таджикистан продолжает реализацию цели устойчивого развития в рамках среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2026-30 годы, которая является третьим этапом реализации национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Об этом 16 июля заявил министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Абдурахмон Абдурахмонзода на мероприятии высокого уровня экономического и социального совета Организации Объединенных Наций или же ЭКОСОС на тему «Путь к 2030 году», состоявшимся в Нью-Йорке. Также было подчеркнуто, что саммит по целям устойчивого развития 2027 года должен быть ориентирован на мобилизацию инвестиций, расширение доступа к финансированию, технологиям и инновациям, а также усиление поддержки развивающихся стран, особенно горных государств и стран, не имеющих выхода к морю. За первые 6 месяцев текущего года антимонопольная служба при правительстве Республики Таджикистан на основании 141 плановой проверки выявила нарушение антимонопольного законодательства на сумму 1 700 000 сомани. Из этой суммы 1 миллион 300 тысяч сомани было переведено в государственный бюджет. Было отмечено, что служба проанализировала и согласовала 209 прейскурантов на платные услуги государственных и негосударственных учреждений и организаций, в том числе 13 медицинских учреждений и 103 высших, средних, профессионально-технических и научных учреждений, а также 93 прейскуранта на платные услуги в других секторах, и почти 60% прейскурантов останутся без изменений. Перейдем к зарубежным новостям. Церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта состоялась в Шанхае. Отмечается, что документ подписали представители России, Китая и еще свыше 25 стран. Церемония была организована в преддверии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 года. От имени правительства Китайской Народной Республики документ скрепил подписью министра иностранных дел Китая Ван И. Свои подписи под документом поставили представители Казахстана, Лаоса, Пакистана, России, Индонезии и других стран, которые таким образом получили статус государств-учредителей. Документ также подписали Алжир, Беларусь, Бразилия, Камбоджа, Конго, Куба, Эфиопия, Индонезия, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Лаос, Лесото, Малайзия, Мозамбик, Мьянма, Никарагуа, Оман, Пакистан, Сенегал, Сербия, ЮАР, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла, Замбия и Камерун. Всемирная конференция по искусственному интеллекту и конференция высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом пройдут в Шанхае с 17 по 20 июля. Планируется выступление лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Евразийский фонд стабилизации и развития, или же ЕФСР, представил летнее уточнение регионального экономического обзора, или же РЭО, в котором обновлены оценки развития экономик стран региона на 2026-2028 годы. Замедление экономической активности в начале года было преимущественно обусловлено разовыми непрогнозируемыми факторами. Кыргызстан и Таджикистан сохранили высокие темпы экономического роста. По оценкам ЕФСР, во втором квартале произойдет отскок. Его реализация уже видна в оперативных данных по Белоруссии и Казахстану. По итогам 2026 года рост ВВП ожидается несколько ниже, чем прогнозировалось ранее. Россия 0,6%, Казахстан 5%, Армения 5,5%, Беларусь 1,3%, Кыргызстан 8,5%, а Таджикистан 7,1%. Отмечается, что в Казахстане и Таджикистане экспорт поддерживается благоприятной ценовой конъюнктурой. Валютные рынки региона в целом оставались стабильными. Большинство национальных валют укрепилось по отношению к доллару вслед за российским рублем. Исключением стали Кыргызстан и Таджикистан, где курс к доллару практически не изменился. Одновременно ослабление национальных валют к российскому рублю в отдельных странах стало дополнительным фактором инфляционного давления. Армения и Таджикистан придерживаются сдержанной фискальной политики подхода. Баланс рисков для евразийского региона на горизонте 2026-2028 годов остается смешанным, комментирует главный экономист ЕФСР Сергей Улатов. С одной стороны, мы видим потенциал ускорения роста в ряде стран за счет дополнительных стимулирующих мер и возможного улучшения внешнеэкономической конъюнктуры. С другой стороны, ключевым вызовом для
3: большинства... Бо ҳамин сабаб барои банда рӯшан нест, ки ҳалимаро дар гузашта чӣ гуна офарида буданд. Бояд гуфт, ки дар ин асар ҳар сеи қаҳрамонҳо нақшҳои марказӣ ҳастанд, аммо миёни ду мард як образи хонум вуҷуд дорад – Ҳалима. Инобат дар театри ҷавонон нақши Ҳалима моли Моҳпайкар Ёрова гардид. Ҳалимаи Моҳпайкар Ёрова дар худ чанд хусусиятҳои хоси иҷрогарӣ дошт. Таҳаввулотгароӣ, шӯрангезӣ, ҷасорату нерӯи ниҳонӣ.

0: слушателей. Каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнаете, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых. Рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

Новости культуры на радио Таджикистан. Министр культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатарьон и чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан господин Го Джидзюн обсудили текущее состояние и перспективы развития таджикско-китайского сотрудничества в сфере культуры и динамику взаимодействия в последние годы. Особое внимание уделено вопросам расширения культурных обменов, реализации совместных проектов, укрепления гуманитарных связей, а также дальнейшего развития сотрудничества между учреждениями культуры двух стран. Министр культуры Таджикистана подчеркнула, что расширение совместных инициатив в области искусства, музейного дела, библиотечного сотрудничества, сохранения историко-культурного наследия и проведения культурных мероприятий позволит вывести партнерство на новый уровень. Гоу Чжэцзюн отметил, что Китай придает большое значение укреплению гуманитарных связей с Таджикистаном.

Союзе писателей Таджикистана состоялось мероприятие, посвященное жизни и творчеству выдающейся таджикско-персидской поэтессы Рабии Балхи, чье 1050-летие в следующем году будет отмечаться на международном уровне в соответствии с резолюцией ЮНЕСКО. Председатель Союза писателей Таджикистана Низом Касим отметил, что в своих ежегодных посланиях Маджлис-и-Улии и обращениях к народу президент Республики Таджикистан придает особое значение вопросам воспитания духовного самосознания, чувства патриотизма и уважения к историческому прошлому и заслугам предков. В годы государственной независимости новый импульс получили возрождение и популяризация богатого, но со временем преданного забвению творческого наследия поэтов далекого прошлого. Рабия Балхи тому убедительный пример. Она жила в одном веке с такими гениями, как Рудаки и Абали Ибн Сино, период правления великих саманидов. Она также встречалась с основоположником таджикско-персидской литературы, и эта встреча произвела на обоих огромное впечатление. Их поэзия во многом схожа. В ней преобладает дух таджикского самосознания. Язык на удивление прост и близок к народу, а оба поэта воспевают природу, любовь и дружбу. Государственное учреждение телевидения «Синамо» представило зрителям художественный сериал «Сила любви», посвященный строительству Рогунской гидроэлектростанции. Об этом сообщает Комитет по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан. Это первый сериал, снятый в Рогунской гидроэлектростанции. Картина рассказывает историю чистой любви двух специалистов – врача Тахмины и строителя Рустама. Главные герои решают создать семью и вместе трудиться во имя светлого будущего своей родины. На фоне истории их любви раскрывается масштаб Рогунской гидроэлектростанции и самоотверженный труд работников электростанции.

профессиональных театрах Таджикистана поставили 22 новых спектакля, среди которых спектакли «Коронующие нацию», «Бабаджон Гафуров», «Рабия Балхи», а также «Палет Пахита». Новые постановки созданы как по произведениям таджикских авторов, так и по классическим произведениям мировой драматургии. Они вошли в репертуар государственных профессиональных театров страны и направлены на сохранение национального культурного наследия, популяризацию исторических личностей и развитие театрального искусства. В Душанбе вышла в свет монография доктора филологических наук профессора Масрула Абдулзода под названием «Публицистическая деятельность Маруфа Расули и Али Исмаилзода». Научное издание посвящено всестороннему исследованию жизни, творческого наследия и деятельности двух выдающихся, но долгое время незаслуженно забытых представителей таджикской журналистики и общественно-политической мысли. Маруфа Расули, 1900 года рождения, и Али Исмаилзода, 1903 года рождения. Исследование основано на глубоком анализе публицистических материалов, опубликованных в таджикской периодической печати 1920-30-х годов, а также архивных документов и других исторических источников. Автор раскрывает вклад Маруфа Расули и Али Исмаилзода в становление таджикской публицистики, развитие национальной журналистики и защиту национальных интересов таджикского народа в один из наиболее сложных и судьбоносных периодов его истории. Напомню, что автор монографии Масрур Абдулзода, известный таджикский ученый, доктор филологических наук, профессор по специальности медиакоммуникация и журналистика, член Союза журналистов Республики Таджикистан. Новая монография адресована исследователям таджикской журналистики и публицистики, преподавателям, докторантам, магистрантам, а также студентам профильных специальностей. Это были новости культуры на радио Таджикистан.

Напоминаем, вы слушаете программу «ЛИК» – литература, искусство, культура. И сегодня мы расскажем вам о таджикском кинематографе, история, развитие и современность таджикского кино. Таджикский кинематограф является важной частью национальной культуры и искусства страны. За почти столетнюю историю он прошел путь от первых документальных хроник до современных художественных и документальных фильмов, получивших международное признание. Кино в Таджикистане стало не только средством художественного выражения, но и способом сохранения национальной истории, языка, традиций и духовных ценностей. История национального кинематографа начинается еще в 1929 году, когда в Душанбе были сняты первые документальные кадры, посвященные прибытию первого поезда в столицу. Уже в 30-м году прошлого века была создана киностудия «Таджик-кино», которая впоследствии получила название «Таджик-фильм». Именно она стала главным центром производства художественных, документальных и научно-популярных фильмов страны. Первоначально студия выпускала короткометражные документальные фильмы и кинохронику, рассказывающие о жизни молодой республики. Одним из первых художественных фильмов считается «Когда умирают эмиры». Он был снят в 1932 году и был посвящен историческим событиям в борьбе за новую жизнь.

Огромный вклад в становление таджикского кино внес режиссер Кумиль Ярматов, которого считают одним из основателей национального кинематографа. Его фильмы «Почетное право» и «Эмигрант» стали первыми значительными художественными работами, раскрывающими жизнь и судьбы таджикского народа. В годы Великой Отечественной войны киностудия сотрудничала с эвакуированными советскими кинематографистами. Это позволило подготовить новое поколение таджикских режиссеров, операторов и актеров, которые впоследствии создали собственную национальную школу кино.

Наибольшего расцвета таджикский кинематограф достиг 50-х-80-х годах. Именно в этот период были созданы фильмы, вошедшие в золотой фонд советского и мирового кино. Особое место занимает творчество режиссеров Бориса Кемягарова, экранизировавшего произведения классической персидско-таджикской литературы. Его фильмы «Судьба поэта», «Кова-кузнец», «Сказание о Рустаме», «Рустам и Сухроб», «Сказание о Сиявуши» стали настоящими шедеврами историко-эпического кино и познакомили миллионы зрителей с богатым наследием таджикской культуры –

Значительный вклад внесли также режиссеры Тахир Сабиров, Давлат Худуназаров, Валерий Ахадов, Анвар Тураев, Марат Орипов, Марворит Касымова и другие, создавшие фильмы, посвященные истории, нравственным ценностям и современной жизни общества.

0: После обретения независимости в 1991 году киноиндустрия пережила тяжелый кризис. Несмотря на сложный период, удалось сохранить деятельность национальной киностудии «Таджикфильм», профессиональные кадры и преемственность поколений кинематографистов. Но, несмотря на сложности, таджикские режиссеры продолжали создавать фильмы, многие из которых снимались в международном сотрудничестве. Международную известность получили работы Бахтиёра Худойназарова, в частности, фильмы «Лунный папа» и «Братан», а также картины Джамшеда Усмонова, которые были представлены на престижных мировых кинофестивалях. Мы побывали в обновленных, отремонтированных павильонах студии «Таджикфильм», и вот что там нам рассказали.
1: Мое имя Тило Некадамов. Я главный редактор журнала «Кино». Киновед, член Союза писателей Таджикистана. В данный момент работаю в киностудии. Вот я говорю, если вы были бы 10-15 лет назад в киностудии, такой атмосфера была в киностудии, что невозможно было зайти в зал. В зал сейчас мы называли его именем великого режиссера таджикский Тахир Сабиров. Вот за эти годы, смотрите, вот сейчас вы зашли, смотрели во двор, везде, в этажах, павильонах, все сделали капитальный ремонт. Купили новую аппаратуру. Там такие декорации готовили, что вот Джоуина Уит там снимали. У нас уже учатся в ГИКе. Вот прошлый год пришел узбекский актер Фарод Махмудов. Он выбирал свою таджикскую группу. Вот там у нас кадр есть, в Ленинграде кадр есть. А вот насчет подготовки фильмов, мы начали с видеофильма. Тогда пленка не было, гратеры не были. Мы начали с видеофильма и постепенно перешли на цифровой. Сначала были, да, вот такие более-менее скромные фильмы. А сейчас уже ребята снимают такие серьезные фильмы и художественные, и короткометражные, и документальные, и анимационные. Уже начали сотрудничать с узбекским кино, российским кино, грузинским кино, азербайджанским кино. Предложение с Киргизфильм тоже поступило, с Туркменфильм поступило. С ленинградским киностудией «Лендок» уже снимали фильм. А в данный момент, вот вы знаете, что мы заканчивали фильм, художественный фильм про великие таджикские и узбекских писателей, поэты, философы Абдурахмуни Джоуми и Алишер Навои. Такие планы у нас, что этот фильм будут показать в днях празднования независимости и в Таджикистане, и в Узбекистане. А в целом, если сказать, очень много фильмов снимали ребята, вот наши хорошие режиссеры Далер Рахматов, Мухаммад Раби Исмаилов, Музафар Мухиддинов, Файзуло Файз, Абдулхай Зокиров. Все работают, вот Рустам Шуазимов, все работают. У нас кипит.
0: Наши фильмы представляют
1: да, на зарубежье. Да, вот недавно вот, Мухиддин Музафаров получил приз вот недавно. Его фильм «Мухида Ашас» получил две призы. Лучший мужской роль и лучший художественный фильм. Так что есть можно гордиться, да, можно гордиться. И мы надеемся, что лучше еще будет, потому что правительство по любых сторон держит таджикское кино. Я надеюсь, что для нас сотрудничество, которое я назвал с другими киностудиями, это дает хорошие плоды. Кинофестиваль, тот же самый национальный, вот таджикские фильмы. А второй год уже начинается международный кинофестиваль, тот же самый. Там участвуют и Среднеазиатские республики, Прибалтика, ну и весь, кто хочет, Индустон, все могут участвовать. Это уже международный.

0: был музыкант и певец знаменитый. Это большие проекты. И вот это третий у нас проект, фильм про Аболи ибн Сино, Тири Сино. Вот я думаю, это, если мы снимаем вот эти фильмы на высшем уровне, они таджикское кино еще раз поднимут на мировой
1: уровень.
0: Да. И вот надеемся, которые у нас учатся в ГИКе, там 10 или 15 молодые, они вернутся и заполняют нашу пустую место, которая осталась в киностудии, они заполняют. Так что мы надеемся.

Сегодня таджикский кинематограф постепенно развивается. Киностудия «Таджикфильм» продолжает выпускать художественные, документальные и анимационные фильмы, поддерживает молодых режиссеров и участвует в международных кинофестивалях. Современные фильмы затрагивают темы истории, патриотизма, семьи, молодежи, национальных традиций и социальных проблем. Государство уделяет внимание сохранению кинематографического наследия и модернизации отраслей.

таджикский кинематограф является важным элементом культурной идентичности страны. Он сохраняет историческую память народа, знакомит зрителей с богатой литературой, традициями и обычаями Таджикистана, способствует развитию национального искусства и укрепляет культурные связи с другими странами. За годы своего существования таджикское кино воспитало целую плеяду талантливых режиссеров, актеров, сценаристов и операторов, чьи произведения стали частью мирового культурного наследия. Несмотря на современные вызовы, национальный кинематограф сохраняет творческий потенциал и продолжает развиваться, открывая новые страницы в историю культуры независимого Таджикистана. За 35 лет независимости кинематограф Таджикистана прошел сложный путь от глубокого кризиса начала 90-х до постепенного возрождения и выхода на международную арену. Несмотря на последствия кризисов, экономические трудности и сокращение финансирования, отечественное кино сумело сохранить свои традиции, открыть новые имена и вновь заявить о себе на мировых кинофестивалях.

0: одна из одаренных современных режиссеров киностудии «Таджикфильм» Шаруфат Арабова рассказала нам о сегодняшних и будущих своих фильмах.
1: В данное время я работаю над документальным фильмом о Рубье Балхи, поэтессе X века, жившей в период саманидов. И это документальный фильм. У нас также на киностудии сейчас запущен, но пока еще в стадии сценария, игровой фильм о Рубье Балхи. Но поэтому не стоит путать эти два проекта. Мой должен быть более аналитичным, базироваться на документальных материалах и скорее больше интерпретаций в научных источниках ее образа, о том, как он анализируется. Вот. И на самом деле не хотелось бы делать такой сухой документальный фильм, хотелось бы сделать его в форме эссе, то есть он поэтическое эссе.
0: Очень сложно. Я думаю, что намного сложнее делать документальные фильмы, чем игровые. В принципе, в игровых можно что-то домыслить, что-то можно дописать, дофантазировать. Но документальные, они же основываются на документах, на исторических материалах. Я представляю, сколько книг вы перелистали, прежде чем сели за описание.
1: Да, да, вы правы, потому что мы связаны, допустим, с тем, что должны консультироваться с учеными, консультантами, то есть постоянно должен быть взаимообмен. И здесь идея о Рубье Балхи, вот ее образ, он оставляет очень много широкое поле для простора, для интерпретации, потому что о ней сохранилось очень мало фактического материала. Именно поэтому нам приходится пользоваться и косвенными источниками, чтобы дополнять, как, допустим, не только фокусироваться на ней как поэтессе, но также, допустим, оценивать и социально-культурно

0: культурное состояние саманитского общества, состояние образования, как оно было налажено, как, допустим, обменивались книгами, как обменивались поэты своими стихами.
1: На какой ниве она выросла, да? Что сподвижило, что из нее такое легендарное личность?
0: Да, что именно сформировало ее, потому что не будь той атмосферы, да, не появилась бы Руби Абалхи.
1: А вот какие-то интересные моменты можно нам сказать?
0: Например, у нас... Потому что, опять же, нам приходится выходить из положения. У нас мало... Ее изображений практически не сохранилось. Их нет. Сохранились только вот 55 бейтов. Нам приходится какие-то сцены восстанавливать. Но, опять же, по Илахинаме Атора, то есть по божественной книге, то, о чем он писал, но это теперь воплощать в кинематографических образах. Тут у нас постановочные сцены, как, например, прощание ее с отцом, смерть отца, и о том, как она влюбляется, и потом эта любовь не оставляет ее в покое. Но, опять же, это будет одна из интерпретаций ее образа. Потому что, посмотрите, в театре, как ее образ на протяжении советского периода, столько пьес было написано, и ставилось. Даже недавно вот Харовский театр тоже приехал в Душанбе и показал постановку Руби Абалхи. То есть это... И в Афганистане был создан фильм, кстати, в 70-х годах 20 века, тоже Руби Абалхи. Каждый раз Рубия, она по-новому предстает. Вот сейчас хотелось бы сделать такой неординарный образ, потому что не стереотипный. Это именно Рубия, какой я ее вижу.
1: Какая ваша Рубия?
0: Она очень молода. Ей примерно где-то 18-20 лет. То есть это вот очень юный возраст, но для того времени это достаточно взрослый возраст. Потому что вы знали, что раньше созревали, раньше. И человек, который с любовью, с радостью, с такими младенческими глазами смотрит на этот мир, потому что это все проявлено в ее поэзии, и который сталкивается с первой любовью.
1: Ну, думаю, что у человека должна быть действительно великая душа, способная так... искренне любить.
0: Надо иметь прекрасное образование и разностороннее образование.
1: Шарифан, а еще кроме Руби, что вы замышляете? Да что еще в планах на будущее?
0: Спасибо. На самом деле меня также волнуют вопросы даже Бухары начала 20 века. Это тот переломный момент, который, допустим, отражен в фильмах «Смерть ростовщика», да, когда совершилась вот эта революция, когда был переход от старого к новому укладу. Судьбы тех людей, которые жили в Бухаре. Хотелось бы сделать что-то и на эту тему. Я не знаю, это будет документальный или игровой фильм.
1: Об истории также?
0: Да. Угу. Именно, наверное, то, что близко и моей семье, потому что, допустим, по предкам моего отца, вот, потому что он сам родился в Бухаре, ты как раз был свидетелем этого переломного времени. Вот. И связать его, конечно, с современным Таджикистаном, с современным обществом, в котором я живу.

начала 2000-х годов постепенно увеличилось количество художественных, документальных и короткометражных фильмов. Особое внимание стало уделяться историческим, культурным и социальным темам. В эти годы были созданы фильмы, ставшие символами эпохи. «Кош-бах-кош», созданный режиссером-бахтером Худой Назаровым в 1993 году. «Хоки-ватан», режиссер Одина Шарипов. «Душанбе. Город хлебный», он был снят в 1994. «Присутствие», снятый в 1995 году. «Сукут. Молчание», 1997 год. Фильм известного иранского режиссера Мохсена Махмальбофа, снятый при участии Таджикфильма. «Возвращение в Душанбе», 1998. «Лунный папа», 1999 годы. Он был снят бахтиором Худой Назаровым, ставшим одним из самых известных фильмов таджикского кинематографа в мире.

Таджикские фильмы стали регулярно участвовать в престижных международных кинофестивалях в Азии, Европе и странах СНГ, получая награды и положительные отзывы критиков. Одним из важнейших событий этого этапа стало создание фильма «Истинный полдень». Он был снят в 2009 году режиссером Носиром Саидовым. Этот фильм стал первой полнометражной художественной картиной, снятой в независимом Таджикистане на профессиональной 35-миллиметровой пленке. Он вошел в официальную программу международного кинофестиваля в Роттердаме и получил признание на ряде зарубежных кинофорумов. Производство фильмов постепенно перешло на цифровой формат, что позволило значительно снизить стоимость съемок и увеличить количество молодых авторов. В 2017 году была утверждена государственная программа развития кино Республики Таджикистан. Она была направлена на модернизацию отрасли, поддержку национального кинопроизводства, подготовку специалистов и развитие кинопроката.

Одним из главных событий культурной жизни страны стал международный кинофестиваль «Тоджи Сомон», который проводится в Душанбе раз в два года и объединяет кинематографистов стран Центральной Азии, СНГ и дальнего зарубежья. В свою очередь, таджикские фильмы регулярно участвуют в кинофестивалях России, Казахстана, Узбекистана, Ирана, Индии, Германии, Франции, Италии, Южной Кореи, Марокко и других стран. В 2025 году начала работу интернет-платформа «Таджикфильм ТВ», где представлены фильмы советского периода и картины, созданные за годы независимости. Это стало важным шагом популяризации отечественного кино и обеспечению доступа зрителей к национальному кинематографу.

А сейчас, уважаемые слушатели, мы вам перечислим известные фильмы периода независимости. Итак, «Кош бах кош», бахтер Худо Назаров, 1993 год. Одина Шарипов, «Хоки ватан». Одина Шарипов, «Дети войны». Мухсен Махмальбов, «Молчание», «Сукут». Бахтер Худо Назаров снял фильм в 99 году «Лунный папа». Джамшед Усмонов в 2002 году снял фильм «Ангел справа». И в 2021 году на экраны выходит фильм «Автобус», снятый государственной киностудией «Таджикфильм». Он получил множество международных наград. Также за последнее время завершено производство трех полнометражных фильмов. Это фильм «Ошьёни Мехар», «Рыба для Черчилля» и фильм «Корни». И уже в начале 2026 года были сняты документальные фильмы «Древний Хуталь» и «Могущество единства», рассказывающих о достижениях Республики Таджикистан. Одним из наиболее значимых результатов явилось завершение производства совместного таджикско-российского художественного фильма «Шабахи Дарзулмот» режиссера Руми Шуазимова. И, конечно, международный проект «Сияние звезд» Джами Инавуи, премьера которого запланирована к празднованию 35-летия государственной независимости Таджикистана.

За годы независимости сформировалась плеяда молодых талантливых режиссеров, сценаристов и операторов, которые успешно сочетают национальные традиции с современными художественными подходами. Документалистика стала одним из наиболее активно развивающихся направлений, отражая историю, культуру, природу и общественную жизнь нашей страны. Через кино зрители знакомятся с богатым историческим наследием, народными обычаями, традициями, языком и духовными ценностями таджикского народа. Переход на цифровые технологии позволил повысить качество производства, монтажа и распространения фильмов, а также расширить возможности молодых авторов. Следует отметить, что государство уделяет внимание развитию кинематографии через финансирование отдельных проектов, проведение кинофестивалей, поддержку дебютных работ и укрепление материально-технической базы отрасли. Сегодня кинематограф Таджикистана остается важным инструментом культурной дипломатии и сохранения национального наследия. Его дальнейшее развитие связано с расширением международного сотрудничества, внедрением современных технологий, подготовкой молодых специалистов и созданием конкурентоспособных фильмов, способных достойно представлять страну на мировой киноарене. Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «Ли. Литература, искусство, культура». С вами была я, Мэтабарина Мунджон. Будьте счастливы!